Вер персен сурия тюрки крия. Удравона жи, воцири каре дарвае и сурие. Эсэд чивани, убалю за циркие нухьянмас. Нухьянмас лекен жур лишмаре ки касае цейн ферми дитер човае хавалданин хер дуалатианда, лишбу хорт крина хавкария, у хэсин крина кахтмат козерие, консола хане жбу куравандина жува касурие ле циркида. Шинлами халикамая иро, кожурьяна бурово, приорадио денар. Уэсхеви даром, он таки в хаши дебмина, убендала мен хая халика кодзе.